0: Как сообщает Белгидромет, сегодня в стране облачно с прояснениями, на всей территории дожди. В Бресте плюс 21, в Витебске, Гомеле и Могилеве 23 выше 0, в Гродно 20 градусов тепла, в Минске дождь и до плюс 22. К этому часу все. Я Полина Войтихович. Бодрого утра! Партнер прогноза погоды – фармацевтическое предприятие «Белмедпрепараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепарат.
3: Ты слушаешь Новое радио. Радио «Современность».

радио. Современные хиты для бодрого утра. Новое радио. Для легкого дня. Новое радио. Для нескучного вечера. Радио современных хитов.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.
4: Помолчим, и все сбудется, верь. Есть на свете счастливые дни.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

между Ленинградом и Москвой, между Ленинградом и Москвой. 60 проверенных минут стюардессы воду разнесут в небе над игрушечной страной и над облаками понесет. Чудо на серебряном крыле, только вроде был аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Водитель, помни, если
1: глобальной империи.
2: Начала, неверно. Опять же, переносим ударение на окончание, начала, и живем спокойно. Следующий пример, опять же, от Анатолия Синицына, гостя утреннего шоу.
3: Когда совершенно безумно ее мама прибыла в Голливуд, зачем-то где-то устроилась какой-то монтажницей, вышла, была замужем, родила дочку.
2: Прибыла, неверно, правильно, прибыла. Ударение фиксируем все там же, на окончании. Ждала, прибыла, начала, прожила. А что дальше? А дальше у нас совсем другой пример. Но касается он все тех же глаголов прошедшего времени женского рода. Слушаем Марата Сафарова. У него ошибки нет, особо обращаю на это ваше внимание.
1: Это он почувствовал, что будущее за Соединенными Штатами в этой части мира, англосаксонской, все, как бы Британия исчерпала весь свой ресурс, и надо это потихоньку передать.
2: Было сказано «исчерпала», и это правильно. Почему же я решила поговорить об этом слове? Ну, во-первых, это как раз тот самый пример, когда ударение не падает на окончание. Но его туда и не хочется ставить. Во-вторых, таким ударение в этом слове стало недавно. Раньше был в ходу вариант «исчерпала», потом появилась двойная норма – исчерпала и исчерпала. А сейчас вариант «исчерпала» окончательно вытеснил альтернативный. И в самом новом словаре, рекомендованном Министерством просвещения, фигурирует только вариант «исчерпала». И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю вас в мессенджер «Макс». Там у меня появился канал «Училка Татьяна Гартман». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против мейкапа.

0: очень тебя прошу, не
1: забывай. Audio Stories.
2: В 2015 году научный журнал The Lancet опубликовал интересную статью. В ней рассказывалось о пациенте, который поступил в университетскую клинику города Марбурга в Германии с тяжелой сердечной недостаточностью, ухудшением зрения, слуха и продолжительной горячкой. Долгое время установить причину симптомов не удавалось. Один из лечащих врачей мужчины увлекался просмотром сериала «Доктор Хаус». В 11 серии 7 сезона причиной похожей симптоматики оказалось отравление кобальтом. Он попал в организм из поврежденного тазобедренного сустава. Врачи решили проверить эту сериальную версию и измерили содержание кобальта в организме реального пациента. Действительно, металл присутствовал в куда большем количестве, чем должно быть в норме. На рентгене были обнаружены поврежденные частички старого кобальтового протеза. Пациенту провели операцию. Старый сустав заменили керамическим. Вскоре металл вывелся из организма, и симптомы отравления прошли.
1: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
3: Душ как возвышенно. Обращусь-ка я к Всевышнему.
1: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
3: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
1: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
3: Связки напрягаются. Вы не можете вслух этот звук издать, но вы его внутренне пропеваете. То есть вы его присваиваете.
1: Подкаст «Обратная сторона музыки».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Аудио сторис.
1: Спасательное судно Черноморского флота «Коммуна» – старейшее активное боевое судно российского военно-морского флота. Оно было построено в 1915 году в Германии и до сих пор выполняет свои задачи. «Коммуна» была построена специально для нужд российского военно-морского флота в эпоху Первой мировой войны. За свою долгую историю корабль участвовал в многочисленных операциях по подъему затонувших судов, поиску мин и глубоководных исследований. Во времена Великой Отечественной войны экипаж корабля оказывал помощь подводникам Балтийского флота, осуществляя аварийно-спасательные операции. Судно оснащено специальным оборудованием для глубоководных погружений, водолазных спусков и подъема тяжелых грузов с морского дна. «Коммуна» может буксировать сверхглубоководные аппараты, мини-подлодки и батискафы. Судно многократно проходило ремонты и модернизации. Но в кают-компании до сих пор стоит рояль царских времен, который ни разу с момента спуска судна на воду не покидал борт. Он настолько большой, что его невозможно достать, не разбирая корпус корабля. Аудио сторис.